0: Тему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: И сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.

собраны в ящик комода, и кожаный мяч запрятан в чулан. Сегодня не так, как...

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим.

письма ветер в спину.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.

0: Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценному. Без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-2.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное между фар.

0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2000.

0: 7-9-6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха со скоростью 4.
0: Реклама. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сумар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сумар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сумар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 349 украинских беспилотников перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 16 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. В Белгородской области ППЛА атаковал 13-летнего ребенка на велосипеде. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее оперштаб региона сообщил, что подросток умер в больнице. Также в результате атаки дронов погиб житель Самарской области. Еще три человека, в том числе ребенок, пострадали, передает губернатор Вячеслав Федорищев. Кроме того, при заходе в Азово-Черноморский морской канал беспилотник атаковал танкер. Произошло возгорание, его локализовали. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших нет. Соблюдение принципов неделимости, безопасности и учет интересов Москвы должны лежать в основе диалога России с НАТО. Об этом заявил глава Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он напомнил об открытости страны к взаимодействию с Альянсом. Однако дипломат усомнился, что блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности. Он указал на стремление НАТО к конфронтации, постоянному поиску внешнего врага, а также склонности к реализации своих интересов силовым путем. Более 300 миллионов рублей составил ущерб сельхозугодиям Краснодарского края от летнего паводка. Такой оценкой поделился региональный Минсельхоз. Было затоплено более 8 тысяч гектаров территории аграрного сектора. В зоне ЧС оказались 7 сельскохозяйственных организаций и 27 фермерских хозяйств. Пострадали Крымские и Славянские районы. В результате паводка подтопила посевы озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и других культур. Ведомство планирует предоставить пострадавшим аграриям субсидии. Им финансируют часть расходов на проведение сева и агротехнологии. Технологических работ. Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту с 1 сентября. Об этом сообщили во Всероссийском союзе пациентов. Они смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. В задачи медиков скорой будет входить не только экстренная помощь пациенту и его доставка в больницу, но и быстрая оценка состояния, выбор тактики лечения и маршрутизация. В организации подчеркнули, что врачам скорой придется оперативно принимать сложные клинические решения, что фактически делает их специалистами самого высокого уровня. Определилась вторая пара полуфиналистов чемпионата мира по футболу. В прошедших четвертьфинальных матчах сборная Аргентины обыграла Швейцарию, а команда Англии победила норвежцев. Оба матча завершились в дополнительное время. Аргентинцы и англичане встретятся в полуфинале 15 июля. Матч первой полуфинальной пары сборных Франции и Испании состоится 14 июля. Ранее в четвертьфиналах французы обошли марокканцев, а испанцы – бельгийцев. Финал мирового первенства намечен на 19 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер. Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие.

0: Наша реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4.
0: Реклама. Уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит.ком» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Знаете ли вы,
3: успех не всегда приходит со славой. Кафка при жизни сумел опубликовать Максу Брод.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Наша реклама.
2: Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наше радио.
7: С чего начинается?

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Исключение России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе невозможно. Как сообщил глава Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников, правила процедуры ОБСЕ не предусматривают механизм исключения. Решение о выходе или дальнейшем участии каждая страна принимает самостоятельно. Кроме того, в организации действует правило консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения. Однако за исключение российской стороны выступает только небольшая группа государств, в частности Польша и страны Балтии, подчеркнул дипломат. Добавлю, что в конце июня к выходу страны из ОБСЕ призвал министр иностранных дел Сергей Лавров. Соединенные Штаты и Иран обменялись новой серией ударов. Центральное командование вооруженных сил США заявило об очередной серии ударов по объектам в Исламской Республике, в ходе которой поразили примерно 140 военных целей. По данным СМИ, взрывы прогремели в городах Бушер и Сулуэ. Также командование сообщило, что в рамках трех волн атак на этой неделе было поражено более 300 целей в Иране. В ответ на атаки Тегеран ударил по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Кроме того, иранские власти объявили о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в регионе. В России будут маркировать частные клиники, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На входе в учреждение будет размещен QR-код, пациенты смогут отсканировать его и проверить организацию. Среди критериев оценки частных клиник действующая медицинская лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операция с лекарствами за последние месяцы. Механизм поможет быстро исключить риск обращения в сомнительную организацию. Аналогичные меры планируется применять и в отношении магазинов. Пилотный проект уже запущен в Москве. В тестировании задействовано около 40 точек. Накопительные пенсии увеличатся более чем на 17% с 1 августа. Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет и автоматически пересчитает выплаты. Отдельно подавать заявление пенсионерам не потребуется. Рост выплат более чем в 3 раза превышает уровень инфляции, показатель которой по итогам прошлого года составил 5,6%. Начисление можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Это зависит от условий, на которых формировались средства, и выбранного порядка получения. Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике в Колумбии, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В состав сборной страны вошли 5 человек, и каждый из них получил по награде. Все участники национальной команды – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В общей сложности в состязании принимали участие представители 91 страны. В прошлом году российская команда на этой олимпиаде завоевала 3 золотых и 2 серебряных медали. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Наша реклама.
2: Врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: регионе. Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов.
2: Июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Проще про...
5: 54.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

чего и зачем. Из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силой крутит с легкостью стрелки лет.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Проще. 500-54.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Все 11 партий, планирующих участвовать в выборах в Госдуму, подали документы в Центр Сбергом России. Последней стала партия «Зеленая», делегация которой передала необходимый для регистрации пакет 12 июля. По данным ЦИК, ранее документы сдали все парламентские и 5 непарламентских партий. Комиссия уже заверила списки ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Новых людей», «Яблоко» и партии пенсионеров. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российский рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Об этом заявил Владимир Путин. Президент страны поздравил с Днем рыбака работников отрасли. Он отметил значимость рыбохозяйственной промышленности в обеспечении продовольственной стабильности государства и улучшении жизни населения. Российский лидер также подчеркнул, что в данном производственном секторе особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий, поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров. Ранее работников отрасли с профессиональным праздником также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал Россию ведущей рыбной державой. Российские туристы застряли в Китае на фоне приближающегося супертайфуна Бави. По данным СМИ, в аэропортах оказались заблокированы сотни путешественников. Из-за надвигающегося циклона воздушные гавани закрываются, рейсы отменяют. Накануне стихия обрушилась на прибрежные города Юйцин и Вэньчжоу. У домов срывало крыши, валило деревья, в горах произошли оползни. В Шанхае на фоне непогоды отменили более 1500 поездов и почти 700 рейсов, уточняет сайт Национальной службы новостей. Однако основной удар циклона пришелся на Тайвань. Пострадали 134 человека. Транспортная сеть острова оказалась практически парализована. Новую технологию восстановления роговицы глаза предложили российские ученые. Разработка повышает эффективность специальных коллагеновых пленок, которые применяются для трансплантации клеток роговицы. В ходе наблюдений исследователи пришли к выводу, что предварительное охлаждение поверхности коллагенового субстрата способствует более активной миграции клеток. В перспективе методика может использоваться в регенеративной терапии органов зрения. Над исследованием работали ученые Института цитологии РАН и Физико-технического института. Длинную очередь на заправку можно расценивать как уважительную причину опоздания на работу, заявили в Федерации независимых профсоюзов России. В организации отметили, что такая ситуация может считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством в настоящее время. Кроме того, в объединении указали и на отмены рейсов общественного транспорта на фоне топливного кризиса, что также может вызвать опоздание. Федерации посоветовали как можно быстрее уведомить руководство о проблеме с указанием обстоятельств задержки, а также предупредили, что на работе могут потребовать документы, подтверждающие причины опоздания. Популярный телеграм-канал Radio.NSN приехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент? Какой кирпич?
5: И сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Музыка поколений.
11: Знаете ли вы?
12: Вы знали, что посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются...

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Наша реклама.
2: Домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Наше радио.

и пока.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
5: Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.
0: Наша реклама. Уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 7 российских регионов остались без света из-за непогоды. Как сообщили в компании Россети, перебои с электроснабжением фиксируются в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской, Тульской, а также Свердловской и Тюменской областях. На северо-западные, центральные и уральские федеральные округа обрушился мощный циклон. Он сопровождался ливнями, грозами, градом и сильным ветром. Порывы вырывали деревья, которые падали на линии электропередачи, обрывали провода. По данным компании, над устранением последствий работает более 200 бригад энергетиков. Мосбиржа планирует перейти на круглосуточный режим торгов на фондовом и срочном рынках. Ведется согласование этого процесса с участниками сервиса. По словам управляющего директора Бориса Блохина, это целевое состояние, к которому движется площадка. Сейчас торги уже ведутся 17 часов в сутки, 7 дней в неделю. На Мосбирже допускали возможность запуска круглосуточных торгов еще в 2024 году. В прошлом году сервис запустил торги по выходным. Сначала они были доступны на рынке акций, а потом расширены на рынке облигаций, ПИФов и в срочной секции. С 14 июля также будет расширено время торгов на срочном рынке. Утренняя сессия будет начинаться с 7 часов по московскому времени. От 29 до 31 тысячи рублей может составить минимальный размер оплаты труда в следующем году. Прогнозом поделился член общественной палаты Евгений Машаров. Он напомнил, что дифференциация показателя осуществляется в конце текущего года. При этом речь идет о единой федеральной величине. Региональные власти могут повышать ее за счет районных коэффициентов и надбавок. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в России происходит постепенное увеличение минимального размера оплаты труда. В этом году он вырос на пятую часть и составил 27 тысяч. Минпросвещение установило возможные сюжеты для детских видеоигр. Допуская детей к мобильным и компьютерным играм, ведомство рекомендует отдавать предпочтение обучающей, развивающей и спасательной направленности. Помимо этого, министерство призывает предварительно проверять приложения на безопасность. Кроме того, родителям необходимо технически фильтровать травмирующие материалы, учить несовершеннолетних критически оценивать увиденное, а также развивать эмоциональную устойчивость и навыки противостояния деструктивному влиянию, говорится в письме ведомства. В Санкт-Петербурге стартует фестиваль «Опера всем». Он откроется 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости оперы Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Главные партии исполнят ведущие солисты петербургских театров, дирижер Фабио Мастранджело. Кроме того, в программе фестиваля показ еще трех постановок: «Леди Макбет» Мценского уезда, «Лючия», «Дела Мермур» и «Бал Маскарад». Фестиваль будет проходить в 15-й раз. Все постановки проходят под открытым небом. Вход для зрителей свободный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» ехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, закончили. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура 4 метра.
0: Наша реклама.
2: Полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии. Без операций. Деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше.
4: Наше радио.

0: реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова в белом.
2: И Дмитрий Ленский в синем.
1: В синем, да. Это не, в общем, цвет углов. Это так вот получилось. Я просто очень часто бываю в этом цвете. А Ольга, кстати, это вот, ну, как бы теплая погода на вас так действует. И вообще вот эти все птицы.
2: Знаешь,
1: вот эти, как их зовут, вот эти штуки, что сверху деревьев растут. Листья.
2: Листья. Вы говорили, что в памяти у вас пока все хорошо.
1: Пока да.
2: Я смотрю, как-то не очень.
1: Я не очень люблю листья.
2: Я пришла в белом, потому что эфир с вами — это для меня всегда праздник, Дмитрий.
1: Хорошо, Мендельсона нам, пожалуйста. Вот здесь и здесь, присните, пожалуйста, чуть-чуть. Итак, Ольга, мы хотели с вами поговорить в этом часе, и мы, собственно, обсуждали...
2: Что мы, собственно, и делаем. Мы говорим в этом часе.
1: Вот какое хорошее замечание. Да, главное в тему. Насчет юмора.
2: Так.
1: Насчет юмора, как он вообще возникает в поэзии, нужен ли он в поэзии и вообще, что он может давать? Вот как вы думаете, я хочу вам такой вопрос задать.
2: Ну, вы знаете, мне уже поздно задавать такой вопрос, поскольку юмор в поэзии у меня уже на протяжении многих лет.
1: Да.
2: И, собственно, я этим занимаюсь. Если я сейчас задамся вопросом, нужен ли он, то я поставлю под вопрос все свое многолетнее творчество.
1: Хорошо, ведь маленькая девочка, которая растет на берегу черного прекрасного моря. Вот в этих акациях, в этих каштанах цветущих и прочим, она же, как, ну, могут быть такие тоже. Да, потому что так как бы ваша земля полнится такими талантами. Вот, но вы же не думали, там выбор между Софья Парнок и там Михаилом Жванецким. Вот кем стать? Вы выбрали Жванецкого. Вот как юмор проник в вашу жизнь?
2: Я, во-первых, не планировала писать стихи вообще, в принципе. Они просто появились спонтанно.
1: Пошли.
2: Да, они пошли. Но я не знала, что с этим дальше делать, и у меня не было в планах становиться поэтессой или поэтом. Даже не важно в контексте. Потому что, в принципе, я не понимала, что с этим делать дальше, этим не заработаешь. Это, в конце концов, ну вообще непонятно. Особенно в Одессе. Ну, вообще такого, в принципе, нету.
1: Но юмором в Одессе заработать можно.
2: Ну, как сказать?
1: Правду скажите. Сколько?
2: Нет, скорее спасаться юмором можно от будничности нашей, понимаете? Вот. Ну, честно вам скажу...
1: Солнце,
2: фрукты — это тяжело вообще, на
1: Согласен.
2: Самом деле, терпеть, потому что... Иногда оставлять, а оставлять это не хочется. Хочется только солнце,
1: прочее, конечно.
2: И море.
1: И
2: вот.
1: Листья.
2: Да.
1: И,
2: так вот, я хочу сказать, что была такая отправная точка. Как-то у нас был такой фестиваль поэтический в Одессе, «Пушкинская осень» в Одессе. И... был, помимо конкурса лирической поэзии, конкурс иронической поэзии. Я вообще тогда впервые задумалась, что такое ироническая поэзия.
1: Что такое вообще, да? Что это такое, да?
2: Но поскольку желание у меня было поучаствовать в конкурсе, я решила, напишу-ка я что-нибудь ироническое, интересно, получится у меня или нет. И написала за один вечер 6 стихотворений.
1: Давайте больше говорите, я уже знаю эту историю. Итак, друзья, чтобы вы знали, она как бы не просто позавидовала тем людям, которые могли бы получить премию, там, главное, еще что-то. Она просто здесь же села. А как это делают, Мойша, не знаю, еще не пробовал, да? Вот села, попробовала, выиграла гран-при, да?
2: Не, ну, какое-то место получила.
1: Ну, первое.
2: Вот. И что самое интересное, что некоторые из этих стихотворений буквально, можно сказать, ведущие, да?
1: Да.
2: В моей сейчас уже огромной подборке. У меня их более 400.
1: Чего 400?
2: Более 400.
1: Штилек?
2: Да, да.
1: Вау. Да, я понял.
2: Да.
1: Угу. Никакой личной жизни, только творчество. Я понял.
2: Абсолютно нет. Просто я их писала очень много. Вот, могла себе позволить. Почему нет? А вы знаете, что отношения с мужчинами в жизни как ничто наталкивают на ироническую поэзию. Это просто...
1: Я согласен.
2: Да?
1: Я согласен. Если женщина общается с мужчиной, это ироническая поэзия. А если мужчина с женщиной, это горькие слезы и плешь.
0: Наше радио. Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой... решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

0: нескучные поэты, наше все, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Ольга, скажите, как в вас входит юмор? Вот как вот просто человеку? Ну, на самом деле, людей, которые умеют шутить, не так много. У меня хорошее чувство юмора, и вы это не раз говорили, и даже сегодня, вот только что за, конечно, эфиром тоже много раз сказали. Вот, но я, допустим, не умею рассказывать анекдоты. А тут как бы такой жанр шпилек и вообще юмористический какой-то поэзии, ведь это сложно, это юмор, который должен быть понятен абсолютно всем, правильно?
1: Ну, да, пожалуй, в шпильках достаточно понятный юмор, вот, в отличие от, допустим, сериала абсурдистского, который мы снимали недавно. В шпильках, да, понятный.
0: Как можно юмор вплести органично в стихотворение, поскольку там есть определенные законы, есть ритмика, вот, есть теория, а тут вдруг вот еще и быть должно смешно, и самое главное, понятно всем.
1: Да, понимаете, ваш вопрос предполагает какой-то анализ, а я ведь, когда пишу, я это пишу, оно приходит, то есть это, в принципе, не требует какого-то анализа, потому что, ну, это такой способ мышления, который отчасти в Одессе, да, свойственен людям. Мы действительно очень часто шутим, и мы, как говорят, про мат мы на нем разговариваем, так мы разговариваем на юморе. То есть, в принципе, для нас это свойственно.
0: В Черноморской?
1: Ну, в том числе, конечно, морской климат, он обогащает мозг кислородом, йодом и так далее. Это, безусловно, ну, какой-то такой менталитет, смесь кровей, может быть, возможно, потому что у меня, допустим, 5 кровей. Вот.
0: 5,
1: да.
0: Хорошо, хорошо. Итак, давайте вернемся к русской. Ну, давайте буквально вот одну шпильку, давайте какую-нибудь такую яркую, которую бы вы сейчас хотели прочесть, и мы тогда чуть дальше пойдем.
1: Нам не узнать об истинной причине и сути миром созданных вещей. Но если растворяешься в мужчине, мужчина растворяется вообще.
0: Знаете, Ольга, мне очень бы хотелось, чтобы ваши посещения нас по пятницам были, ну, как-то более регулярными. Понимаю, что вы сейчас работаете, у вас и там съемки и прочее.
1: Будем
0: и, в общем, другие проекты.
1: Работать.
0: Да, поэтому хотелось бы, потому что наши слушатели скучают, им тоже хочется вашей иронической поэзии. Итак, друзья, в следующем выходе вернемся, и у нас будут гости.
1: Да, 2 рояля в кустах.
2: Наше радио.

0: все. Итак, друзья, это наши все нескучные поэты, но некоторые из нас, собственно, поэтов еще являются сценаристами, драматургами, актерами, и все это Ольга Ершова. И все это, причем, как бы дипломировано. И на все у нее есть корочка.
1: Представляешь, ты приходишь домой, а там тебя ждет сценарист, режиссер, актриса, и все это один человек. Тяжело, наверное.
0: А я бы не заходил туда. Я бы просто передал цветы курьером, похлопал, сказал, встретимся за кулисами. Так было бы лучше.
1: И, кстати, хороший сценарий, неплохой.
0: Итак, Ольга, представьте, пожалуйста, два, собственно, очаровательных актера сидят в студии у нас здесь, и они приняли участие в юмористическом, ироническом. Какой там еще там, какие вы еще туда можете добавить эпитеты?
1: Абсурдистский. Да.
0: Угу. Сериал.
1: Да, скетч-сериал «Лошадь Пржевальского». Мы сняли второй сезон. С нами сегодня два замечательных артиста, которые со мной уже снимаются не первый раз. Это Анна Чепенко из Школы драматического искусства и Надар Сиразе из студии театрального искусства. Ребят, я очень...
0: Я вижу, вам смешно уже сразу, да?
2: Из искусства.
1: Понимаете, это уже автоматически. Это на автомате, да. Ребята, очень я рада вас видеть и слышать. Собственно, рада, что вы сегодня с нами.
0: Итак, пожалуйста, в общем, те, кто не видел первый сезон, хочется рассказать, что это сериал «Лошадь Пржевальского». Ольга написала такие мини-скетчи, они коротенькие, они характерные такие, они иногда очень странные, но они просто притягивают внимание, и вот ребята уже второй сезон играют. Вообще, как родилась идея, и что вообще, и чего нам ждать? Пусть нам расскажут либо вы, Ольга, либо вы, господа актеры.
1: Ну, если так сжато, в общем, это такой жанр немного абсурдистский, да, и если говорить про, скажем, на что это похоже, да, скорее похоже на британские скетч-комы, но второй сезон я немножко все-таки сгладила в том смысле, что я его сделала более понятным немного, не настолько странным, не настолько абсурдистским.
0: Не настолько британским?
1: Да. Ну, нам действительно сложно, то есть зритель не совсем привык к такому жанру, я сделала такой, как мостик. То есть вроде бы, да, и абсурд есть, но и понятно достаточно.
0: А вы почувствовали разницу, вот, господа актеры, между первым сезоном? Я, конечно, понимаю, что еще, может быть, будет третий сезон, вот, и вам сейчас не все с руки говорить можно, но у нас такая программа, где можно все. Если что, то я вам прощу.
1: Наше все, можно все?
0: Можно все, наше все. Расскажите, пожалуйста, чувствовалась ли это саморазница? Вот юмора где было больше? В первый раз, где было больше абсурда, или второй раз?
3: Для меня юмора было много и там, но действительно сезоны немного отличаются. Я вообще не считаю, что это плохо. Юмор — это что-то неуловимое, что-то такое импровизационное, неразгаданное, что, мне кажется, он должен меняться. И как мы с Надаром обсуждали, что Ольга для нас — это такой отдельный мир, в который влюбляешься, которому доверяешь. И мне кажется, что это такой живой организм, наша лошадь Пржевальского, которая развивается вместе с Олей, и мы трансформируемся командой. И, например, для меня во втором сезоне очень чувствуется наша уже такая сплоченность, которая передается зрителю, и мы как будто, ну, мне так хочется в это верить, я это почувствовала, затягиваем нашей командой стать тоже немножко более странными и абсурдными, и ироничными зрителей, которые это смотрят. Вот. А у Надара я знаю очень более такое яркое мнение на этот счет, поэтому, пожалуйста, Надар.

0: первый, второй, он драматургически, можно так сказать, да, и сценарно он ничем не отличался, и было смешно и в первом сезоне, и во втором сезоне было мне смешно. Единственное, что хронометраж просто этюдов сцен, да, он просто укоротился во втором сезоне. В первом сезоне они были чуть-чуть как бы длиннее, но если 1.5-2 минуты, можно сказать, длиннее, длинно, то во втором как бы до примерно вот минута это вот самое максимальное, да?
1: Да, рассчитано, знаешь, на клиповое мышление, на то, что сейчас больше минуты...
0: Ну, это опять-таки какая-то проба была тоже драматургическая, чтобы попробовать их уменьшить.
1: Я намеренно это сделала, да.
2: Так, а у меня тогда вопрос такой. Скажите, пожалуйста, когда вы в своих вузах учились, театральных и прочим, там учат актеров, как работать с юмором? Или это вот дается просто органически? Вот у вас это заложено? Или можно научить актера, чтобы он такой, ну, там, как-то гримасы делал, чтобы он там отыграл, чтобы шутил нормально, естественно. Или у вас такого не было, скажите. Это вот как? Это ваша природа, потому что у вас это есть.
1: Я, кстати, можно я свои 5 копеек ставлю?
2: Конечно.
1: Это моя отчасти гордость тоже. То, что Нодар впервые в комедийном жанре снялся в кино именно у меня.
2: А вы, Нодар, вы обычно в другом амплуа работаете, да?
0: Ну, мне как-то не приходилось просто в этом амплуа.
1: И то, что именно то, что я открыла этот бриллиант, просто как тот, который можно огранять бесконечно, потому что он настолько бездонный, то есть его
2: копать не перекопать?
1: Да. Ага. Но это уникальный материал, я считаю, ну вот вообще, в принципе, мои два любимых артиста, именно в плане и подхода, и по психофизике.
2: Это не потому, что они там репетировали, работали, трудились, прорабатывали?
1: Я же как раз говорю, в плане подхода.
2: Я все знаю про вас.
1: Да, то есть подход именно ну такой основательный. И при этом так вышло, что мои герои, такие герои скетчи, рефлексирующие, такие сомневающиеся, такие трепетные, тревожные. И как раз вот и Аня, и Нодар идеально вписываются именно в героев.
2: Угу.
1: Да.
2: И к вопросу все же. Учат ли этому актеров? Или вы как-то вот как это прям... Ну,
0: да не,
2: вот...
0: этому точно не учат.
2: Точно не учат. Такого не учат.
0: Это получается, либо это есть, просто есть у тебя вот природа мышления, вот, юмористическое, ироническое, не знаю, ты чувствуешь просто в разговоре, где можно кто-то пошутить,
2: а анекдоты где... Анекдоты вы рассказываете нецензурные, потому что актеры очень часто славятся крутыми, в общем, тем, как они могут отыгрывать анекдоты с вот этой вот абсцентной лексикой. Вот,
0: ну, если я могу так сказать про себя, что в последнее время я перестал рассказывать анекдоты, но если начать этим опять заниматься и рассказывать анекдоты, то можно опять как бы войти в раж и отыгрывать то, о чем ты говоришь.
3: Да,
0: вот, потому что сейчас я как-то не интересуюсь, что ли, анекдотами, не знаю, может это...
2: А вот теперь, побывав, каждый из вас побывал, ну, по сути дела, в роли клоуна, поскольку он вызывал у людей смех вашими ролями. Скажите, пожалуйста, это правда клоуны не смеются в жизни? Или это вот...
1: Ну,
2: вот...
1: судя по Нодару, да.
0: Нет, почему? Еще как смеются? Я очень...
3: Ну, мне кажется, что просто юмор, как и Нодар уже сказал об этом, и Оля, что юмор — это действительно способ мышления, и человек, который может пошутить или остро отреагировать на ситуацию, он очень восприимчив, то есть он видит больше спектра происходящего, эмоций или каких-то нюансов, изменений, чем другой человек. И поэтому мне кажется, что это в большинстве про самых смешных с виду людей или веселых, можно сказать, что внутри они больше, более трагичные даже, чем средний человек.
4: Наше радио.

0: и топай.
1: Наша реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
1: Итак, Ольга, мы вновь возвращаемся к нашему обсуждению юмора, в данном случае, не только в литературе, хотя, в принципе, вы же автор этих самых скетчей, поэтому это тоже литература. Вот. И даже стихи бывают в прозе. Вот, скажите, пожалуйста, Ольга, а что вообще, об чем скетчи-то? Что такое скетчи-то? Ну, какая-то такая короткая вот это, ой, у меня очень плохо битбокс получается.
2: Ну, ты знаешь, у меня была задача такая, разрыв шаблона. Нужно, чтобы...
1: Первый сезон порвал.
2: Нужно, чтобы человек, когда заходил, в первую очередь, не то, что вот он посмеялся, ой, как смешно, а вот именно мне нравится этот эффект на себе, когда я смотрю что-то, что у меня вызывает какое-то непонимание поначалу, да, а потом постепенно я как-то въезжаю, и я чувствую, что как-то меня это может расшевелить. Ага. И вот именно вот расшевелить, то есть, собственно, это была такая задача моя.
1: Хорошо, но
2: я думаю,
1: об
2: надо
1: чем,
2: спросить.
1: Об чем?
2: Да, давайте
1: да,
2: спросим у ребят.
1: О чем вообще были скетчи, вот те, собственно, в которых вы снимались?
2: Пусть они и
1: о чем, которые вот ярко так хоп, и вы помните.
3: Ну, вообще вся тема это про современное наше сегодня общество, про наш мир, в котором мы живем, про какие-то привычки людей, про и, может быть, какую-то определенную моду, которая сегодня главенствует. И то, что, возможно, мы не совсем с этим согласны. И что как раз вот эта вот острота за счет того, что на чем помешан, ну, я сейчас грубо говорю, но я специально обостряю без какого-либо негатива, современный человек, мы хотим над этим посмеяться, чтобы немножко все выдохнули и как-то приблизились, может быть, к какой-то простоте и к чему-то более, ну, пафосно сейчас скажу, вечному и душевному, не знаю, человеческому, чем сейчас пытаются нам внушить какие-то, как сказать, правила социальные. Сейчас я уже так совсем, да, в глубину иду какой-то, но...
1: Да-да-да, ну,
3: но,
1: вы, ну, например,
3: я приведу,
1: это они все сами, да?
3: Да, я приведу пример. Вот, например, Нодар, да, он сыграл ни одного, так сказать, ни одного психолога в нашем сериале, и я очень неравнодушно к этому отношусь, потому что сплошь и рядом люди ходят к психологам по десятилетиям, и уже просто психолог заменяет им подружку, вот, и Нодар, собственно, сыграл, например, психолога без высшего образования.
1: Так, интересная
3: и психолога, который дождался, что его пациентка родит, потому что ей казалось, что она беременная и так далее. Вот. И, ну, вот какие-то такие нюансы из современного мира мы подчеркиваем.
2: Да, я люблю, кстати, шутить еще словами, ну, поскольку я люблю слова, да, и с ними работать. Вот, допустим, у нас есть скетч «Пляж нудистов».
1: Так.
2: Мы сначала видим табличку, где написано «Пляж нудистов», а потом постепенно вместе с камерой...
1: Вы показываете меня крупным планом, и я там стою нудю просто.
2: Да, и мы показываем людей, которые нудят.
1: Да,
2: и они просто
1: понял.
2: Все нудят на пляже, и уже в самом конце заходит человек, который...
1: От слова «нудить» в смысле «быть нудным»,
2: да, имеется
1: в виду.
2: Это все поняли, я думаю.
1: Ну, я на всякий случай.
2: Да. И уже в самом конце заходит на этот пляж человек, который думает, что это классический пляж нудистов, раздевается, и они все недоуменно на него, естественно, смотрят. Вот. И вообще с работой со словами... У нас очень много таких скетчей. Очень много скетчей, которые основаны на том, что когда слово мы поймем буквально, это будет достаточно смешно. Вот, допустим, там сидим, штаны протираем. А вы-то что в офисе делаете? Ну, мы сидим, штаны протираем. Там действительно сидят
1: люди. Буквально, то есть
2: именно,
1: вот так.
2: Да. Я очень люблю такой юмор. Он у нас действительно не используется, в принципе. Вот. Это такой эксперимент своего рода. И либо когда он защищал докторскую, да, там, в первом сезоне тоже это из той же серии. Собственно, лежала докторская колбаса, на нее все
1: покушались,
2: а он ее защищал. Да.
1: Ага.
2: Вот. Ну и так далее.
1: Так-то.
2: Да. И таких много, как бы, маленьких находок, да, то, что вот я вот искала, чтобы это было не банально. Вот, наверное, вот самое главное у меня была такая задача.
1: А я тогда вопрос задам Надару. Поскольку Анна коснулась такого понятия, как психологи, Надар, мы уже тут подсчитали, сыграл, ну, как минимум, 6 ролей разных людей, связанных с именно психологиями, психотерапией и прочее, прочее. При всем при этом, поскольку у нас нет видео, ну, а я тот человек, который не умеет хранить тайны, вот, Надар сейчас сидел, пока слушал Анну, тихонечко слепил из салфетки такую, как бы, шапочку из фольги. Вот, скажите, как вы сами относитесь к психологии, психотерапии? Вот, Надар, скажите, пожалуйста, вот вы, как бы, были и по ту сторону сейчас, в данную секунду.
4: Да. Да, через руки у меня было самолечение какое-то.
1: Ага.
4: Как я отношусь? Если человек справляется сам, да, то у него, мне кажется, все еще впереди в этой жизни. Вот, если ему нужна помощь, то он прибегает к психотерапевту, психиатру, психологу. Вот, но в наше время можно излечиться, вот, да, допустим, нашим сериалом.
1: Юмором тоже можно излечиться, да.
2: Ну, кстати, да.
4: А возвращаясь вот как раз к вопросу по поводу про что, про каких. Мне кажется, это вот наш сериал просто про людей, думающих и рефлексирующих, вот, потому что почти каждый скетч — это люди, которые как бы думают чуть больше, нежели как бы привыкли.
2: Нежели надо.
4: Ну, может быть, да. Может, я грубовато говорю, но, в общем, здесь минимум гэгов каких-то, минимум какой-то пошлости, вот, все очень как бы остро и как бы больше оккультуриваем, что ли, юмор в массы, вот так я могу сказать.
0: Наше радио.

0: было все так близко к идеалу. Мост, луна и вздохи без конца. Гложет лишь одно, я к вам стояла нерабочей стороной лица. А вот это вот, собственно, шпилька, которую очень любят актеры, потому что они ее очень хорошо понимают. И у нас был такой один скетч про то, как актриса впервые в интимной обстановке с поклонником, и она все время переживает, как она выглядит, думает, так, здесь свет не очень, а здесь сторона нерабочая, давай сюда пересядем. Ну и так у них в итоге ничего и не сложилось.
1: Даже понимаю, почему.
0: Да, вот так вот. Ну, такая ирония, которую мы берем из жизни.
1: Так, хорошо. Насколько юмор, к примеру, в кино близок к юмору в поэзии? Вот такую параллель сделать можно или не
0: конкретно
1: можно?
0: Конкретно у меня не близок. Вообще. Абсолютно. Вообще нет.
1: Так, хорошо.
2: А мне кажется, кстати, что близок. Мне кажется, что в поэзии очень важен ритм, и в юморе он тоже супер важен. И как раз, когда я вот сейчас смотрела и второй сезон, и, в принципе, когда читала сценарий, мне кажется, что это очень поэтичная вещь. Иронично-поэтично, можно так сказать.
1: А вот Анна права, потому что, в принципе, смотри, шутку, если ее пояснять, допустим, как это делаю я чаще всего, то я ее порчу. Или, допустим, если в шутку добавить несколько ненужных слов или там несколько ненужных метафор, она просто теряет свою силу. В ней как раз вот емкость, хлесткость и вот четкий размер. Поэтому Анна права в данном случае.
0: Ну, в этом смысле да. И, наверное, все-таки вот про то, что я говорила, игра со словами, то, что, естественно, я люблю играть словами и как в стихах, так и в кино. И это чувствуется. Кстати, вот есть отдельный такой тип режиссеров, которые более словесные режиссеры. Это вот, допустим, Эльдар Рязанов, да, к примеру. Вот. А есть режиссеры, которые больше все-таки отыгрывают юмор на действие. Ну, тот же Гайдай. Uh-huh. Вот.
1: Мне, кстати, Рязанов ближе в данном случае.
0: Да, да, да. В этом смысле психотип у меня больше ближе, ну, вот, к первому такому, да, я словесный режиссер. То есть я вот все на текстах. У меня очень многое построено. Ну, хотя не только. В общем, я просто считаю, что отличается кардинально тем, что там я взяла юмор абсурдистский и немножко непонятный, а стихи все-таки понятный юмор.
1: Сейчас у меня тогда вопрос будет к ребятам. Насколько юмор важен в нашей жизни сейчас? Вот уже Анна говорила. Надар, пожалуйста. Юмор в нашей жизни. Вот прямо вот в современных реалиях. Он вообще нужен, не нужен? Или лучше пока уже не смеяться, пока не надо вообще ничего. А лучше быть серьезным, ну, как бы понять, куда девать. Тут вы же новость читали, господа, кстати, да? Россиянам рассказали, куда лучше вложить миллион. Есть такая новость, прямо вот от чего-то там какого-то нашего министерства, но забыли сказать, где его заработать. А вот, не знаю, шутка это была, не шутка. Вот я хотел спросить. Надар, юмор в нашей жизни. Что есть? Знаю, вопрос тяжелый, но надо.
3: Мне кажется, это обязательная вещь вообще. Ну, просто без юмора как? Мне кажется, юмор вообще оттеняет жизнь, просто чтобы
0: знаешь, утонуть. Это очень хороший способ упростить немножко. Вот я очень же говорила, люблю слова, да, вот слово «прости», оно очень хорошо тем, что там корень «прост». Как бы упрости жизнь себе, упрости, то есть, ну, прости человека. И вот юмор, он делает тоже очень такую классную вещь, он же как бы то, что делают, кстати, многие психотерапевты. Посмотрите на себя со стороны. Вот когда мы шутим над собой, над ситуацией, мы как бы фокус внимания смещаем, мы уже не изнутри, а над ситуацией. Mm-hmm. И нам уже становится легче. И в этом смысле это такая терапия.
1: Понятно. Так, Ольга, тогда, пожалуйста, еще такую коротенькую шпильку добавьте, пожалуйста, нам, из ваших.
0: Налейте мне мускатного вина, а дальше все пройдет легко и гладко. Пусть не тревожит вас, что я умна. Я тщательно скрываю недостатки. Наша радио.

0: все. Итак, друзья, это наши все, нескучные поэты, но еще и режиссеры, актеры у нас в гостях. Я бы даже сказал, у нас тройка из лошадей Пржевальского.
1: Веселая тройка. Давайте поржем. Расшумим лошади.
0: Так, и Анна так красиво, раскатисто, легким таким девичьим голоском сделала. Игу, да, вот эту? Да, я понял. Так, Ольга, еще раз, пожалуйста, представьте актеров, и все же давайте выясним, где вообще можно вас посмотреть, как и зачем, почему. И первый сезон, и второй,
1: Анна Чепенко, Надар Сираж. Также Михаил Мартьянов, также Александр Антипенко, также Никита Шилкин, Ольга Ершова. В сериале «Накион» сейчас можно посмотреть «Лошадь Пржевальского», второй сезон. Соответственно, название тоже такое, потому что это юмор абсурдный, да? Я уже говорила. Что-то хотел сказать Надар. Я чувствую, он какие-то жесты мне посылает, мне какие-то сигналы.
2: Нет, бро, я просто, что второй, есть еще просто первый сезон, про это тоже вот ты можешь как-то рассказать.
1: Я советую, кстати, начать со второго, потому что второй, он такой более понятный немного. Вот, и так на нем можно разогнаться, а потом уже...
0: А потом вы валюете героев, и вы просто посмотрите даже вот на двух наших героев, и просто скажете, да, все, окей, это мои друзья, хочу посмотреть все сезоны с ними. Вот, ну и в театр тоже ходите к ним. Так, буквально еще что-нибудь, Ольга.
1: А вот, например... Расскажи, Надар, какой твой любимый скетч? И Аня. Хочу знать, мне интересно.
0: Если что, имейте в виду, я буду ее контролировать. Все нормально. Да, давайте. Можно говорить правду?
3: Я могу быстро рассказать, потому что он у меня не выходит из головы. Я просто обожаю скетч из второго сезона «Салон по уменьшению красоты».
1: Да, он получился действительно... Он, кстати, снят у нас однокадрово.
0: Так.
1: Вот. И он получился просто на редкость хорошим даже в плане групповки, хотя она обычно как раз, ну, оказывается, слабее, да. Здесь просто все сошлось. Вот, он действительно получился очень миленьким. И плюс в нем есть своя философия. То есть «Салон по уменьшению красоты».
0: В связи... Как вы думаете, мне не нужно туда записаться? А то, мне кажется, я могу...
1: Если
0: отталкивать.
1: Нет, если вы, скажем так, подвергаетесь домогательствам, если вы какие-то испытываете трудности по поводу своей красоты, то, конечно, обращайтесь. Наши специалисты...
0: Наваливайте все на меня, знаешь?
1: Готовы прийти на помощь. Ну, в общем, нужно посмотреть этот скетч, чтобы было понятно.
0: Надар, а ты что помнишь самый такой вот?
2: Я Оле говорил, что самые любимые у меня оказались в итоге скетчи коллективные, вот где мы все клубы прошли от алкоголиков.
1: Клуб анонимных перфекционистов у нас.
0: О, как, да, помню.
1: Клуб анонимных скептиков у нас есть скетч. Mm-hmm. Клуб анонимных трезвенников.
0: Трезвенников.
1: Да. И клуб фрустрирующих.
0: Господи, боже мой, а почему не все анонимные, скажите, пожалуйста? Почему это вот?
1: Не все, фрустрирующие, не анонимные.
0: Они не анонимные.
1: Да, анонимные.
0: Потому что и они скажут потом, да, как их зовут?
1: Анонимные, но это забавно. Это как бы создает уже изначально такой плацдарм для того, чтобы подсветить вот эту как бы ярче эту черту, поэтому...
0: В общем, ребята, посмотрите, пожалуйста, я бы сказал, это такая достойная вписка в наш юмористический жанр всего нашего телевидения, и я вам скажу, что немножко повыше, я бы, честно говоря, да, вот, мне, скажем так, немножко больше нравится, чем некоторые, скажем так, юморные программы на некоторых наших телеканалах, вот, поскольку, посмотрите, там умно, остроумно, интересно, забавно, абсурдично, периодически, вот, что тоже добавляет радости в нашу жизнь. Итак, друзья, ну что, большое спасибо, Ольга, пожалуйста,
1: спасибо
0: гостям.
1: Спасибо, Дмитрий.
0: Да, спасибо вам всем, был очень рад вас видеть, и всех,
1: да,
0: и, пожалуйста, идите к нам почаще.
1: Мы забыли сказать, что нас можно также почитать в каналах «Ленский жив».
0: И Ершова пишет, да.
1: Все, до скорых встреч.
3: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, счастливо всем.
4: Наша погода.
5: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура 4 метра.
4: Реклама.
6: Мы
4: под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.

0: Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгенича на Профсоюзной 10/14. Бронируй, да. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 54 20.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Скоростью 4 метра.
0: Реклама.

0: квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 2.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Скорби. Пустота». Дарк-хардкор коллектив из Москвы. Новый сингл продолжает историю, начатую в прошлом релизе «Тьма». Если там сквозь мрак еще пробивался далекий свет, то теперь не осталось даже его. Только угасающая надежда, внутренняя пустота и неизбежность. Ведь не всякая тьма заканчивается светом. Мрак, тлен, что еще нужно для замечательного позитивного вечера? Все, как мы тут любим. Классный трек. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной проработка старых истин. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Тайм-менеджмент как основа успешного успеха.

0: прямо же сейчас.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива Four Oceans. Давно не было, кстати. Название трека Lies in Your Eyes. Краткая информация. После творческой паузы Four Oceans возвращаются с новым синглом. Интернациональная группа, основанная музыкантом из Новосибирска и базирующаяся в Берлине, уже успела отметиться совместными релизами с артистами российской тяжелой сцены, включая Lead Horizon. Новый трек сочетает современный металкор, мощные брейкдауны и атмосферные электронные элементы.
1: Made in Russia.
0: Four Oceans, Lies in Your Eyes.

0: Emotions, Lies in Your Eyes, ложь в твоих глазах. Замечательная работа. Далее у нас группа «Шантар», уже четвертая работа от хабаровских музыкантов, причем все треки достаточно разноплановые, я ставил в ЖД. Возможно, все это части будущей пластинки, а может, синглы так и останутся синглами, не так важно. Давайте прямо сейчас срочно заценим «Навьё», достойнейшая работа.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Шантар», «Acid».

0: ответственные за эти чарующие звуки музыканты хабаровского коллектива «Шантар». Вещь называется «Acid Кислота».
1: Жесткий диск.
0: Дались почитать, что пишут поклонники горячо мною любимого Виа Ермака о новой работе. Совсем недавно была новая, и вот опять еще новее. И вот что вычитал. По тексту настроение как у раннего Наива, а музыкально в сторону гранжа. Круто. Ребят, расскажите, о чем трек. Лень слушать. Малоизвестный факт. Группа Ермак летала в Луизиану, чтобы посмотреть на крокодилов и записать аутентичный финал для трека. Давайте скорее же загрузим в свои головы этот гимн Ильи Обломова «Сибарь». Фавориты всех стран. Объединяйтесь.
1: Жесткий диск.
0: Ермак из окна.

0: Ермак из окна. Концовка, конечно, из нездешних краев, но огонь.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Unseen Tiger. Название трека «Художник». Короткая информация. Группа из Томска. Играем альтернативный металл. Тексты на русском и английском языках, но глубокие и волнующие темы. В целом мы уже знакомы. Давайте послушаем новое произведение.
1: Жесткий диск.
0: Unseen Tiger. «Художник».

0: Ансин Тайга «Художник».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Лагуар». Название трека «Ruined Temple». Краткая информация. Российская пост-метал-группа из Москвы, вплетающая в свое творчество различные стили тяжелой сцены. В описании трека значится следующее. Время превращает все, что нам дорого, в красивые, но недосягаемые воспоминания. Ощущение прошлого, которое невозможно вернуть и невозможно отпустить. Люди, места и чувства, оставившие след глубоко внутри, память, в которой светлая тоска переплетается с болью от утрат.
1: Made in Russia.
0: Лагуар. Ruined Temple.

0: Команда Лагуар, трек Ruined Temple.
1: Жесткий диск.
0: Следующий трек отчасти в продолжении темы, по крайней мере, относительно воспоминаний, это точно так. Рассказывают музыканты группы My Family из Shark. Сингл «Память» — трек, работу над которым мы начали еще в далеком 2017-м. За это время группа дважды сменила состав, дважды прекращала свое существование, а сама песня менялась вместе с нами. Пережила несколько музыкальных версий и три разных текста. В итоге мы все-таки довели ее до конца. Это песня о времени, проведенном у бабушки, о ее доме и воспоминаниях, которые до сих пор в нем живут. О том, как с возрастом ты начинаешь ценить простые моменты из детства и понимать, что настоящая тяжесть утраты иногда приходит не сразу, а спустя годы.
1: Жесткий диск.
0: My Family is Shark. Память.

0: Челябинская команда My Family Shark. Трек называется «Память». Прекрасная работа.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Nobody Feel. Название трека Sockles Made of Teeth. Ничего себе, краткая информация. Главное достижение Nobody Feel на данный момент — это не трофей на полке, а живой пульсирующий старт. Текущая работа — отправная веха, обозначающая начало пути артиста, для которого искренность высказывания является главным достижением. Уже знакомились с одним произведением? Давайте заценим навьё.
1: Made in Russia.
0: Nobody Feel, Sockles Made of Teeth.

0: Nobody Feel, Circles Made of Teeth. Классный трек. На связи Тамбовская область, город Котовск, группа «Мои качели». Релиз «Прости, не скучай». Песня вышла 3 июля. Это одна из самых личных работ группы, пишут музыканты. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Давайте заценим.
1: Медляк вечера.
0: «Мои качели. Прости, не скучай».

0: включили трек «Прости, не скучай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Маяра». Название трека «Марс». Краткая информация. «Маяра» — альтернативный проект из Рязани, за которым стоит девушка Мария, вдохновлявшаяся такими группами, как «Spirit Box», «Челси», «Вульф», «Bring Me the Horizon», «Поппи». В музыке «Маяра» хрупкость встречается с гитарной тяжестью, а влияния пересобираются в собственное высказывание. Тревожное, густое, откровенное до мурашек. «Марс» — первый сингл в этом году, который с самого начала погружает в разреженное атмосферу. Синтезаторные подложки дрейфуют, как облака марсианской пыли, создавая чувство невесомости и безвоздушного пространства, в то время как вокал нагоняет готическую дымку. Лирика здесь является холодным признанием. Иногда единственное место, где можно уцелеть, находится там, где нет условий для жизни. И в этом кроется особая красота.
1: Жесткий диск.
0: Маяра. Марс.

Марс. Прекрасная работа. Не считая последней третьей композиции, я все думал, что же мне напоминает вокальная партия. И вот что у меня всплыло в голове. Прошу прощения.

Пора потихонечку закругляться уже на сегодня. Могли бы попасть в этот выпуск, но не попали. Нуки и Алексей, пионерлагерь «Пыльная радуга» Румянцев, «Экклезиаст». Ну, потому что очень много здесь запикивать. Философия и теология при температуре 40. Неприятного аппетита, дорогие ребята. Написано в аннотации к песне.

0: Нейрофиляй Джейсон Стэтхэм. Ну, потому что это не Джейсона Стэтхэма ставит в эфире, а он ставит всех, как ему нравится.
1: Школа несцепления. Можно и кинуть. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Я так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить читать. Не знаешь, как поступить, поступи, как знаешь.

0: И на этом, к сожалению, сегодня все. Место на жестком диске, увы, закончилось. Напоминаю, что все программы после эфиров можно найти на нашем сайте в разделе «Подкасты» на сайте наш.ру. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио. Музыка поколения.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по...

качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.